Данный цом не верь, муви языким тяво. Муви ми бяч, цо хцеш, оно бы хтяво бяч. Яким ам пляны, цо до ней, муви языким тяво.